оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

0: получи 10 евро в подарок. Big Bank. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
1: Lidl в Латвии уже 5 лет. С субботы клубника 500 грамм, евро 89. Потрошенный цыпленок 1 килограмм, 2,79. И топленое масло 500 грамм, 5,99.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Новинки недели. Новинки недели.
1: Это «Звездный дайджест». Немного о музыкальных новинках. Состоялась премьера песни Юлии Савичевой «Сгорать». Релиз осуществил лейбл «Phoenix Music». Моя новая песня.

поможет людям, которые столкнулись с болезненной любовью, снова разбудить в себе внутренний огонь и начать с чистого листа. Жасмин и Маш Милаш представили совместную версию песни «Дольче Вита». Релиз сингла осуществили лейбл «Гамма Мьюзик» и ДНК Мьюзик. Песня представляет собой новую версию хита Жасмин из альбома «100% любви» с рэп-вставками. Еще до официального релиза трек начал разлетаться в вертикальных видео, заняв 4-е место в списке

0: долгожданный релиз. Прямо сейчас, друзья, мы ненадолго прервемся. Это «Звездный дайджест» на Топ-радио. Не переключайтесь.
1: Новинки недели. Новинки недели.

0: Pētāju otram akumulatoram 50% atlaide. Inalas.lv.
1: Начнем лето весело? Два классных дня на Бум-Бум-Фесте в IKEA. Вас ждут музыка, танцы, представления, надувные аттракционы, игры, призы и, конечно же, много-много вкусностей и бомбических фрикаделек. Приходите всей семьей, чтобы повеселиться с нашими плюшевыми друзьями и бомбически хорошо провести начало лета. Ждем вас в IKEA в Риге 6 и 7 июня на Бум-Бум-Фесте.
0: Утро начинается не с кофе, а с них.
2: Поэтому номер телефона все еще живет этот человек? Нет, исправляем.
3: Вычеркиваем. Подожди, давай зайдем на его страничку в Википедии. Итак, он ее явно отредактировал.
2: 100%.
3: Конечно, браво, супер, что есть такие люди. Они решили нам помочь, и теперь благодаря ему мы реально можем положиться на Википедию.
4: Положиться, правильное окончание, а не как многие делают сейчас.
3: Положить?
4: Современные люди, да.
3: На все знания?
4: Это неправильно, а правильно положиться.
0: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро по будням с 7 до 10.
5: Citaruna. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nevilngadīgām personām ir aizliegta.
6: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko?
7: Uzmanību, uzmanību. Blakus sēdētāji, arī tu esi satiksmes dalībnieks. Ikvienam šoferim ir tiesības vadīt auto, taču tev ir tiesības neklusēt, ja blakus viņam ir bail. Neklusē, aizrādi šoferim, ja nejūties droši. Aicinu es, drošas braukšanas skolas vadītājs Jānis Vanks un Latvijas valsts ceļ.
8: Top radio. All time favorites.

0: Новинки недели. Новинки недели.
1: Вы слушаете Топ Радио, это Звездный Дайджест. Вернемся к актуальным музыкальным новинкам. Шакира представила клип на свою песню «Дай-дай», посвященную чемпионату мира по футболу 2026 года и записанную совместно с Burna Boy. Четырехминутный ролик начинается с того, что звезды мирового футбола, включая Месси, Мбаппе и Холланда, выходят на поле и заявляют «Мы готовы», обращаясь к Шакире. Затем сама певица танцует в пустыне вместе с группой африканских детей и далее путешествует по разным местам на земле и в финале оказывается на футбольном стадионе вместе с танцовщицами. Кульминацией клипа стали архивные кадры прошлых матчей чемпионата мира по футболу.

0: Кинолента. Кинолента.
1: Вы слушаете «Звездный дайджест». И прямо сейчас, друзья, немного новостей из мира кинематографа. Дочь режиссера Мартина Скорсезе Франческа получила роль в грядущем сезоне шпионского сериала «Мистер и миссис Смит». Напомним, что съемки

в «Мистер и миссис Смит» в качестве постановщика. Режиссер «Новых мстителей» Джо Руссо заверил фанатов, что «Доктор Дум» по-настоящему удивит всех и встряхнет вселенную Марвел. По его словам, зрители будут обескуражены событиями фильма. «Доктор Дум» является полным переосмыслением супергероики. Это очень один рискованный ход. Мне кажется, зрители совершенно не ждут того, что произойдет в фильме. Тон и тематика всех удивят, рассказал режиссер. Педро Паскаль, сыгравший мистера Фантастика, также признался, что ему не терпится посмотреть кино. Ожидания у него завышены. Премьера «Новых мстителей» ожидается 16 декабря. Спин-офф рассказа «Служанки» антиутопию «Заветы» с Chase Infinity продлили на второй сезон. Такое решение было принято на основе зрительских рейтингов шоу, которое показывает высокие результаты. Финальный эпизод первого сезона сериала вышел 27 мая. Действие «Заветов» разворачивается в тоталитарной стране Гилеад, где женщины становятся рабынями мужчин.

0: Мультиков. В данный момент продюсер Universal Pictures активно ищет ему замену. Среди основных кандидатов также были Киану Ривз и Брэд Питт, но они оба отказались от участия в проекте. Дэймон, по всей видимости, готов взяться за эту работу. Съемки обещают начать уже этим летом в Лос-Анджелесе. Мировая премьера намечена на 19 ноября 2027 года. Мы же с вами, друзья, прямо сейчас слушаем самую актуальную музыку на топ-радио. Это «Звездный дайджест». Скоро продолжим.
1: Кинолента. Кинолента. Топ-мьюзик. Песня из топ-20.

В ближайшее время. Сами съемки планируют начать до лета, а первый сезон выйдет в 2027 году. Одна из самых известных адаптаций романов Кристи был «Пуаро» с Дэвидом Суше, выходящий с 1989 по 2013 год. В последние годы также выходили полнометражные адаптации с участием Кеннета Браны. Ну а Эппл Мартин, дочь актрисы Гвинет.

0: Светская хроника. Светская хроника.
1: Еще раз приветствую всех настроенных на Топ-Радио. Вы слушаете «Звездный дайджест». Меня по-прежнему зовут Стим Францисти, и это время светских новостей. Фронтмен группы «Руки вверх»,

Может, она вообще не захочет, ей ничего из этого не понравится. Поэтому мы выбрали с Мари этот путь, объяснил Дава в беседе с изданием Star Hit. Также певец заверил, что разделяет с Мари все обязанности родителя. Они доставляют

0: Светская хроника. Светская хроника.
1: Вы слушаете топ-радио, это «Звездный дайджест». Вернемся к новостям светской жизни. Эд Ширан расстался с лейблом Warner Music после 15 лет партнерства, которое превратило его из скромного автора песен в одного из самых успешных артистов планеты. Новость певец сообщил в своей рассылке, сразу подчеркнув, что уход проходит в теплой атмосфере. Это не та история.

0: serotonin.
1: Светская хроника. Светская хроника.
2: Вы слушаете ТОП-радио, это «Звездный дайджест». Вернемся к новостям светской жизни. Состоялась 52-я церемония вручения премии American Music Awards на MGM Grand Arena в Лас-Вегасе. Группа BTS получила главный приз вечера – звание артиста года, награду в номинации «Лучший кей-поп-исполнитель среди мужчин», а также

число номинаций в этом году не получила ни одной. Билли Айдол вместе со Стивом Стивенсом исполнили попурри из своих лучших хитов. Рокеру также была вручена награда за прижизненный вклад в музыкальную индустрию. Выступили на премии Kid Urban, New Kids on the Block, Carol G, воссоединившийся Pussycat Dolls и многие другие. Лизо ответила фанатам, обвинившим ее в попытке задеть Тейлор Свифт, заявив, что она никогда не поливала грязью ни одного артиста. Обладательница Грэмми недавно отреагировала на пост Викс, где сравнивались показатели ее микстейпа My Face Hurts From Smiling с новым альбомом Swift The Life of a Showgirl. «Кто-нибудь может объяснить, что это вообще значит?» – спросила Лизо у подписчиков. Один из пользователей ответил: «Это значит, что весь тот хейт в сторону Тейлор наконец-то к тебе вернулся». В ответ

сообщает издание Daily Mail. Источник из окружения звезд заявил, что хотя влюбленные очень счастливы, а Брэд Питт наслаждается покоем и поддержкой своей подруги, маловероятно, что актер когда-либо снова женится или заведет.

0: что в Лос-Анджелесе. Возлюбленная актера появилась на публике в красном облегающем платье миди с глубоким декольте и босоножках на каблуках. Брэд Питт предпочел рубашку, коричневый брючный костюм, черные туфли и очки. Мы же с вами, друзья, прямо сейчас наслаждаемся самой актуальной музыкой на Топ-Радио. Это «Звездный дайджест». Скоро продолжим.
1: Светская хроника. Светская

Пятеро детей. Сыновья Лукас, Александр и Виктор, а также дочь Нева появились на свет в браке модели с британским аристократом Джастином Тревором Беркли Портманом. В 2020-м знаменитость вышла замуж за французского бизнесмена Антуана Арно. В их браке родились сыновья Максим и Роман. Ну а Самара Уивинг впервые стала мамой. О рождении у них с мужем-режиссером Джимми Уорденом малыша стало известно, когда 34-летняя актриса появилась уже не беременной на презентации фильма со своим участием Каролина Кэрролл.

0: Grillfred, jaunie puspāņu gaileņu marināde, šķiņķi gardajā jogurta marināde, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotus grila gardumus veikalos. Ķekava, visu vai neko.
1: Сколько раз Джеймс Бонд уже спасал мир?
2: Сколько фильмов, достойных Оскара, мы увидим в этом году?
1: И вообще, что нового в моем Go3 телевидении?
2: О фильмах, сериалах и контенте, который выходит в кинотеатрах и доступен на Go3, мы будем говорить по четвергам утром в топ-радио Morning Show. Сразу после 9 утра. Часто к разговору будет присоединяться и кинокритик Антон Долин.
1: Слушай вместе с Go3. Это единственное телевидение, которое тебе нужно. Смотри в любом месте, в любое время и на любом экране.
3: Начнем лето весело? Два классных дня на Бум-Бум-Фесте в IKEA. Вас ждут музыка, танцы, представления, надувные аттракционы, игры, призы и, конечно же, много-много вкусностей и бомбических фрикаделек. Приходите всей семьей, чтобы повеселиться с нашими плюшевыми друзьями и бомбически хорошо провести начало лета. Ждем вас в IKEA в Риге 6 и 7 июня на Бум-Бум-Фесте.
4: Citaruna. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanā ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
5: Laiks kādam pasākumam, ballītai, team buildingam vai vienkārši gardām uzkodām. Kad svētku galdam būt, sazinies ar mums Uzkoda ar Odziņu. Daudzveidība, individuāla pieeja un labākās atsauksmes pēc degustācijas garantētas. Droši zvani 26220006, kā arī apmeklē mūsu mājaslapu www.uzkodaarodziņu.lv.
6: Головокружительное предложение! Подключи домашний интернет Bitte вместе с телевидением и получи телевизор Samsung с диагональю 55 дюймов всего за 1 евро. Спрашивай в салонах Bitte и на сайте. Больше о важных условиях этого предложения на Bitte.lv. Bitte.

0: Еще не пользуешься приложением Megodraux? Присоединяйся сейчас! Скачай приложение, регистрируйся и получи купон на скидку 10% на покупки свыше 10 евро. Megodraux. Для друзей дружеские цены.
1: Для мощного лета выбирай Теле 2.

0: электронные устройства.
1: Чего тебе сейчас хочется? Курочку от Макдональдс. Вкусные новости для всех фанатов курочки от Макдональдс. Теперь 4 совершенно новых снэкбокса. Хрустящие куриные ломтики, неповторимо вкусные магнаггетсы и пикантные сырные кусочки. Выбирай свой комплект и добавляй 2 соуса. Курочка.
2: Veikalos Maksima brīvdienu. Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 4. līdz 8. jūnijam.

0: Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nevilngadīgām personām ir aizliegta.
1: С новым Xiaomi 17 Pro не упустите ни одной детали. Вблизи или на расстоянии. Сохраняйте моменты такими, какими вы их запомнили. А сейчас при покупке Xiaomi 17 Pro получите Redmi Pad 2 в подарок. Ищите у партнеров в магазинах Xiaomi и на midifishome.lv.
2: Ты слышала, что Big Bang платит своим клиентам?
3: Big Bang платит своим клиентам?
4: Да, все верно. Теперь Big Bang предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Открой расчетный счет сейчас и получи 10 евро в подарок. Big Bank. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.

0: устройство.
1: Еще не пользуешься приложением MegoDraux? Присоединяйся сейчас! Скачай приложение, регистрируйся и получи купон на скидку 10% на покупки свыше 10 евро. MegoDraux. Для друзей дружеские цены.

0: skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origo dāvanu karti. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo – viss tuvākais!
1: Утро начинается не с кофе, а с них.
2: По этому номеру телефона все еще живет этот человек? Нет, исправляем.
3: Вычеркиваем. Подожди, давай зайдем на его страничку Википедии. Итак, он ее явно отредактировал.
2: 100%.
3: Конечно, браво, супер, что есть такие люди. Они решили нам помочь, и теперь благодаря ему мы реально можем положиться на Википедию.
2: Положиться, правильное окончание, а не как многие делают сейчас современные люди. Да.
3: На все знания?
2: Это неправильно, а правильно положиться.
1: Андрей Фан и Наташа Горбачева. Горбачёва включают утро по будням с 7 до 10.
4: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 7 июня куриные ножки Тякова €59. И покупая мороженое Полз, пломбир Полз в вафельном конусе. В подарок Мего. Просто, удобно, рядом.

0: Головокружительное предложение! Подключи домашний интернет Битте вместе с телевидением и получи телевизор Samsung с диагональю 55 дюймов всего за 1 евро. Спрашивай в салонах Битте и на сайте. Больше о важных условиях этого предложения на Bit.lv. Битте.
1: Сколько раз Джеймс Бонд уже спасал мир?
2: Сколько фильмов, достойных Оскара, мы увидим в этом году?
1: И вообще, что нового в моем...

0: Go3 телевидении.
1: О фильмах, сериалах и контенте, который выходит в кинотеатрах и доступен на Go3, мы будем говорить по четвергам утром в топ-радио Morning Show сразу после 9 утра. Часто к разговору будет присоединяться и кинокритик Антон Долин.
0: Слушай вместе с Go3. Это единственное телевидение, которое тебе нужно. Смотри в любом месте, в любое время и на любом экране.
2: Stīl. Jau 100 gadus radām leģendāras kvalitātes instrumentus dārzam un mežam, akumulātora motorzāģi un pļāvēji tiem, kuri strādā no sirds. Tagad vēl izdevīgāk. Iegādājoties Stīl AP sistēmas instrumentu kopā ar akumulātoru un lādētāju, otram akumulātoram 50% atlaide. Inalas.lv.
3: С новым Xiaomi 17 Pro не упустите ни одной детали, вблизи или на расстоянии. Сохраняйте моменты такими, какими вы их запомнили. А сейчас при покупке Xiaomi 17 Pro получите Redmi Pad 2 в подарок. Ищите у партнеров в магазинах Xiaomi и на midifishome.lv.
4: Латвияй ир дарītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
5: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
4: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam. Uz Latvijas lepnums LV.

0: Нахрена тебе психолог, ты что в себе не уверен?
1: Серьезно?
0: А вы сильно мне верили? Мерили и сравнивали, будто на рынке на картоночке складывали. У меня загоны как коробочку. Тут даже страхи, ошибок и комплексы. Скрытые эмоции.

0: Nu, labi, četri.
1: Četri. Ok, tas nozīmē, ka tu tiec līdz zelta kāpostam, bet noslīd lejā pat nožēlas kāpnē. Tu varētu uzlikt spēkšanās pārliecības zirga, bet ir iespēja, ka tas tev iemest posta portālā.
2: Pagi, ko?
3: Esi apjūtas no finansējuma piedāvājumiem. Maini noteikumus ar Altero, reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Утро начинается не с кофе, а с них.
5: Поэтому номер телефона все еще живет этот человек? Нет, исправляем.
6: Вычеркиваем. Подожди, давай зайдем на его страничку в Википедии. Итак, он ее явно отредактировал.
5: 100%.
6: Конечно, браво, супер, что есть такие люди. Они решили нам помочь, и теперь благодаря ему мы реально можем положиться на Википедию.
7: Положиться, правильное окончание, а не как многие делают сейчас современные люди. Да.
6: На все знания?
7: Это неправильно, а правильно положиться.
4: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро по будням с 7 до 10.
8: Цитаруна. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.

0: и получи 10 евро в подарок. Big Bang. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
1: С новым Xiaomi 17 Pro не упустите ни одной детали. Вблизи или на расстоянии. Сохраняйте моменты такими, какими вы их запомнили. А сейчас при покупке Xiaomi 17 Pro получите Redmi Pad 2 в подарок. Ищите у партнеров в магазинах Xiaomi и на midifishome.lv.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Top Radio. All time favorites.

хочешь знать, где мы? Я запрещу тебе молчать, я разобью твои стены.